0: меня на день вот это все.
1: Engine 86, call location and investigate.